0: русский хит.
1: Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: 12 октября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. В 1931 году в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. В 1960 году состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Этот день тому назад.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимальском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В тень ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Музыка из России.
1: Это не шутка.
2: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

Новинка этой недели.

0: 12 октября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. В 1931 году в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. В 1960 году состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Этот день тому назад.
2: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится! Русский хит.

Без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4 четверти пути. И лучи.

по проволоке надаренной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Слушайте свежее.

Музыка жизни.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит.

12 октября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. В 1931 году в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. В 1960 году состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Новинка этой

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела.

пригонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи, мимо Кольки промчался стрелой.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Новинка этой

0: этот день тому назад.
1: 12 октября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. В 1931 году в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. В 1960 году состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
0: Этот

ощути свежесть, пригласи дождь, ощути жизнь и слова песни.